0: Ямская.
1: Яну Подляшский.
0: 99.2 FM. Музыка, як ваш життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Я считаю то, что у нас наша... развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: А для тебе не подается, что у тебя артисты начинают из-за того, что у них нема спочатку досвіду, это абсолютно нормально, коли ты не выходишь и не выконываешь роль Шопена на сцене.
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих. А далее мы уже нашли решту нашего складу.
2: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
5: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно. Молодежь что-то делает.
2: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
4: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и гучать на сцене.
2: Мы просто физически выросли.
3: Одно иншему не перешкоджает. І, дарэчы, я дадам, што я памятаю гэты канцэрт ваш на дні роднай мовы, і мне ён запомніўся яшчэ і тым, што вы правялі вельмі шмат. Мне падаецца, што там былі як дзяўчаты, так і хлопцы. Хоча з усё гэта былі школьнікі, я так разумею. Таму за гэта вам з боку арганізатарскага і...

0: Зараз выйдзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё. Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу. Потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное обучение, альбо огульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах. Але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после середней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа играл у театры, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал розные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сышел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось. Але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помімо учобы, помімо этого, мы падросткі, мы в свободнае время живем. Мы живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз по великим рахункам.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko.
1: My сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага перыяду и так далее. А что для вас насамрэч есть самым великим релаксом, что дае вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками, и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивуе, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, и бачу, что моё жыццё значна болей насычаны.
0: Окей. Нож пройдзе, дзень настане, і рухне мур, што паміж намі.

Моцна я разгаварылася, а перад намі яшчэ некалькі песень. Калі думаю пра лета, дык заўсёды вяртаюся памяццю да блізкага майму сэрцу фестывалю Беластоку. Таму заглядаю і па іншых фестывалах, а ў Познані будзе квітнець культурна Мальта. Адным з госцяў, пра якога я ўжо заяўляла, будзе Бенджамін Клементайн, якога, дарэчы, слухалі ўжо на мінулых перадачах. А сёння навязаннем будзе Сара Джафе з песняй «Вось, Клементайн». Покуль песня, только две цитаты. Джафе наделена как проникливым лиричным пером, так и вокальным инструментом, идеально придатным для выполнения своих легко створенных, разбитых сердцем мелодий просто в душу. Так написал про ее пейст. А еще от NPR. Выдатные авторы песен сполучают у себе две речи. Здольность разуметь повседенное життё людей и мудрость высказать эмоции новыми и могутными способами. Сара Джафе проходит ободва. Выпробовании. Вось.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Maroon 5 вернулись с новым синглом «Heroin», первым премьерным релизом после делюкс-версии альбома «Love is Like». Композиция гучит, как вертание до раннего фирмового стилю гурта. Яркий поп-роковый ритм, легкая фанковая динамика и познавальный вокал Адама Левина створяют отчувание живой эмоции и романтичного напружения. Музычный трек побудован на контрасте помеж мягкими куплетами и энергичным припевом, что надает песне драйв и сучасное гучание. Сингл промеркованы до подрыхтовки великого международного тура Maroon 5 у 2026 годе, який охопит Европу и Латинскую Америку. Новая песня так само протягивает курс альбома «Love is Like» – больше особистый, мелодичный и эмоциональный этап у творчества гурта. Maroon 5 – «Heroin» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Алекс Уоррен представил новый сингл «Fine Place to Die» – романтичную балладу про каханье, якой допомагает пережить нават самые темные моменты життя. Композиция вылучается широкой кинематографичной мелодией, повольным нарастанием эмоций и вельми шчырым вокалом. У песни сполучаются деликатные фортепиано, сучасный поп-продакшн и драматичный припев, які гучить особливо масштабно у живым выконании. Сингл вышел у разгар сусветного тура артиста и уже стал одной из головных эмоциональных композиций у его программе. Трек протягивает лиричный и вельми особистый керунок, який Алекс Уоррен развивает после поспеху «Fever Dream». Алекс Уоррен, «Fine Place to Die». Слухаем до голосы.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартни выпустил новый сингл «Home to Us» с будущего сольного альбома «The Boys of Dungeon Lane». Композиция стала особливой подеей, бо это первый соправный вокальный дуэт Маккартни и его былого коллеги по «The Beatles» Ринго Стара. Музычная песня гучит тепло и ностальгично. Мягкие гитары, спокойная ритм-секция и простая, вельми человечная мелодия створают отчувание успоминов про дом и юнацтва. У тексте отчувается тема ливерпульского дятинства, сябровства и долгой дороги, якую ободва музыки прошли разом. Кружилка «The Boys of Dungeon Lane» выйдет 29 травня и подкресливает головный настрой – вертание до коранев, памяти людей, якія засталися домом на все життё. Пол Маккартни, Ринго Стар, «Home to Us».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Перес Палома анонсувала свой другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Новая композиция получает фолк-поп, арт-поп и амаль мистичную атмосферу. Оркестровые элементы, повольное развитие мелодии и вельми вобразный вокал створают отчувание музычной казки. Тематичная песня закраная выживание, внутреннюю силу и пошук себе, а сам альбом натхненный природой, мастацтвом, феминизмом и литературой, у темлику творами Ольги Токарчук. Реліз прымеркаваны да новага вялікага этапу ў кар'еры спявачкі пасля глабальнага поспеху яе хіта «Лейбар». У 2026 годзе Перес Палома таксама выступіць на буйных міжнародных фестывалях. Перес Палома – «Stem the Flow» на хвалях Радио Рація.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радио Рація. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зянісіку родам з Валілаў у гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

Уже надійшла зима, уже було холодно. У Німеччині ми набили собі, це доволі смішно, ми набили собі дубленки. Усі втрох. Ми поглядели одно на одного. По-перше, тоді зими були вельми холодні. На Білорусі особливо було холодно. І нам було потрібно неяк утепляться, по-перше. А по-друге, у Советском Союзе вот эта дубленка, это была отзнакой статусу, отзнакой богатства и отзнакой чего-то такого годного. И вот эти дубленки, они каштовали, сдается, по 50 евро. То бок, они были вельми танные. А гроши у нас уже з'явились, и мы вырашили, каждый сам себе самостоятельно, але каждый из нас набыл вот эту дубленку. Чему я так подробязно про это рассказываю? Потому что в этом клипе, які ви всі бачили, ми всі апрануті ось в гэтыя дубленки. І навіть Вероніка Круглова вельми трапно пожартавала, що може нам поміняти назву гурта, і хоча б на гэты момент, і називатися не гурт Криві, а гурт Дубленки. По кліп ми звернулися так само до нашого сябра, лепшого на той момент кліпмейкера, магчыма, адзінага, каго мы ведалі, гэта быў Анатоль Вечар. Той самы Анатоль Вечар, які ўжо здымаў вельмі паспяховыя кліпы для гурта НРМ, які здымаў кліпы, напэўна, для ўсіх. І яшчэ была гарантыя, што калі Анатоль Вечар здыме кліп, то гэты кліп абавязкова будзе паказаны ў ягонай праграме «Акалада» і наогул з'явіцца ў беларускай тэлевізіі. Мы звярнуліся да Анатоля, і ён прызначыў дзень, і ў яго былі нейкія намёткі, як ён будзе ўсё гэта здымаць. Ягонай прапановай было, каб стварыць вось гэты туман. Ён не пачаў шукаць далёка, ён пачаў шукаць блізка. Ён прапанаваў выкарыстаць дымавыя шашкі. І запрасіў штатнага піратэхніка, а штатным піратэхнікам працаваў там былы вайсковы, такі мужчына, на два пакаленні старэйшы за нас, такі дарослы, вельмі адказны. Ён прынес дзве вайсковыя дымавыя шашкі, і кожная з якіх каштавала па 5 даляраў, то бок разам 10 даляраў. І яшчэ мы для таго, каб здымаць кліп на вуліцы, была зіма, было холодна, быў снег, мы набылі некалькі пляшак гарэлкі. Гэта і быў кошт кліпа, здаецца, вось гэтыя 10 даляраў на дымавыя шашкі і на ганарар гэтаму піратэхніку і некалькі пляшак гарэлкі. Здымкі адбываліся ў лесе. Можна казаць, гэта такі востраў леса ад парка Чалюскінцаў. Там праходзіць дзіцячая чыгунка. І вось там такая выспачка з лесу. Тут інтэрнаты, тут канал вілейскі. І там, каб не было бачна горада, гарантавана не было бачна горада, таксама быў патрэбен гэты туман. У гэтым самым месцы, дарэчы, сняты легендарны кліп гурта НРМ «Паветраны шар». Вось менавіта ў гэтым кавалачкі леса. Мы здымалі гэты кліп вельмі хутка, проста хадзілі па лесе, я сядзеў вось з гэтай гітарай, менавіта з ёй. Вы можете ее убачить в клипе. У меня были вот такие долгие волосы, дубленки. На нас на всех были дубленки. И еще там некая вопротка, бо было холодно. Был гэты туман от гэтых дымовых шашек и снег. Ну и вот все это мы сняли. Але нам подалось, что материалу не хапает, тому другую частку клипа мы сдымали у репетиційної студії гурта НРМ. Ми тоді репетували на колекторній, у сутареннях. І ось на цій базі НРМ була знята ще друга частка, студійна частка. Там Вероніка і Змітер співають у мікрофон, а я сяджу так само з цією гітарою і граю пісню «За туманом». Справа в тим, што песня «За туманом» на доўгія гады сталася галоўным хітом гурта «Крыві». І мы заўсёды, нават калі выходзілі на адну песню, то мы выходзілі з песняй «За туманом». І мне трэба было ўвесь час яе выконваць, ўвесь час пералажваць гітару. Толькі на адну гэтую песню, таму што все астатнія песні былі зайграны
нормальным строем. Я начал выдумывать, как мне порадить с этой ситуацией. Я набыл себе, есть такие колки для банджо, кантривые колки. Заместо звичайного колка ты ставишь этот колок, и одним рухом можно скинуть струну на ре. То есть вот я на ми в этом становище, вот так скидаешь на ре. Але мне ж треба было и третью струну скидать на тон. Я набыл два таких колка, поставил еще один сюда. Я скидал два, потом два назад. У меня некий момент это привело до того, что я не лежали у меня в неком кейсе, и вот тут моя гитара сломалась, когда мы ехали на гастроли у меня в Немеччину. Я приехал на некий фестиваль и без гитары. И там у Немеччине литерально за один день мои знакомые с музычной крамы у Кройцберге мне склеили этот гриф. И зараз тут есть, навод бачно быть, это шоу от этой склейки. Я пришел до высновы, что треба менять эту ситуацию с этими банджевыми колками. Треба вертаться до нормального ладу. Тем более, что песня гучит в тональности ми, тому сенса практически нема. Одинная складанность – это вот эта секунда. И я вырашил неким чином адаптовать свое аранжевание до нормального гитарного ладу. И здарился новый цуд. Высветилось, что это цалком махчима, что вот этот гук. Цалком досягальный на звичайном ладе. Одинная проблема – физиология. Вось утрымаць всю песню, вось гэты супорт, вось гэтую секунду, вось гэтую пазіцыю, калі ты робіш это першы раз, досыць складана. Але для маіх вучняў гэта стала практыкаваннем. Таму тыя, хто пачынаюць у мяне вучыцца, яны пачынаюць менавіта вось з гэтага акорда, менавіта з гэтай песні. Ну, не только из яе, але я их заставляю выучить яе одной из первых. Потому что, коли вы научитесь играть всю песню в такой позиции, у вас адаптуются менавіта те тяглицы, какие треба. И вот этот аппарат, постановка руки, одразу будет такая, как треба. Тому это является одной из фирмовых фишек моей музычной школы «Граем». Але это еще не вся история. Я начал играть эту песню на всех своих концертах, навод, когда я уже сошел с гурта Криви, когда я уже начал играть самостоятельные концерты со своим гуртом Підпав, який потом переродился в гурт Папарець. Я завсюди вертався до этого аранжування, потому что мне кажется, это такое клеймо, это вельми істотная, зауважная частка гучания белорусской этичной музыки, менавіта это аранжування. И оно прошло невеликий такой генезис так само. У пятом куплете, перед тем, как начинается вокалис, я сам, когда спеваю эту песню, я крышечку изменяю мелодию, я ухожу крышечку в гору, подвышаю. И в аранжевании, вот эта секунда, так само переносится вот сюда. И она створяет вот такое гучание. Еще вострейшее, еще больше высокое, еще больше нечеканное. И в моем новом выконании завсёды перед пятым куплетом з'являється вот гэтая секунда. Я тогда вымушены уже перенести басы ре и до с пятой струны на шостую. Вот гэты блюзовый недотяг я раблю наоборот, выше. Аранжевание робится еще прыгажейшим. Треба отзначить еще одну отметность этого аранжевания, этой песни. Яна мае нерегулярный ритм. Яна быцем бы мае 4 чверти, але у некий момент, как часто бывает в народных песнях, яна иде за вокальной линией, за текстом, за этими рядками, и в одном месте один такт укороченный. И это створяет такую кульгавость, але не зусім кульгавость. Яно створяет
такі давер, таму што музыка як бы ідзе за вакалам. Для мяне гэта стала таксама сімвалам веры. Я калі працую над этнічнымі песнямі, я заўсёды спрабую утрымаць арыгінальны вось гэты вакальны першапачатковы памер. Нават калі ён разбурае танцавальнасць. Я тады спрабую стварыць танцавальнасць з іншай крыніцы ўзяць. Вынікам гэтай працы зрабілася чарговая аранжаванне песні «За туманам», зараз ужо цалкам маё, зробленае для гурта «Папараць». Гэтае аранжаванне для гурта «Папараць» я стварыў ужо тут, у Варшаве скончыў працу над ім, і там пад гэта гучанне, маё сучаснае канцэртнае гучанне, падкладзены трып-хопавыя бубны, а вось гэты халодны марозны туман створаны ўжо ізноў з дапамогай электронікі. І падчас канцэртаў я буду выконваць гэта ўсё на гітары, а магчыма, уключу плейбэк. То бок песня зрабіла поўнае кола ад плейбэку Юрыя Вэдронка праз 30 год жывога выканання, і зараз будзе ўжо новы сучасны плейбэк.

0: Kanczajem nasionie spotkanie z poezją Alesia Dobrowska-Saroczankawa i woźmiem trzy wierszy poeta, jaki u świeckim życi nazywał się Alech Biembiel, a ciepier wiadomo jak manach świata uśpięska, żerowicka hamanastyra Jan i poet Znicz.
1: Znicz, kali ty i płocią i duszą nie zdarł, коли ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Коли объяскрыльвае бедство у тяжар, и искруся готовы скорыться, иди, и возьми соправды Божий дар Жировицкой чудо-крыницы. Коли не отбиться от духов лихих и с прочьмы грохов не подняться, молитва упроси неведомых святых с узорьяв жировицких старцев. И сердце твое легкокрылое и знов сусь ветра пятки пригожи, бо вечно над им животворный покров Жировицкой Мати Божай.

могли выбирать купалинку и купали шими разом, могли идти, как такие завадаторы свято. Вот, в основном, из песни узгадывается купалинка, как такая головный персонаж.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Мянской области милиция разогнала выставу дрифт автомобилей. У Беларуси зникли 4 вёски и 1 поселок. У Залуках на Подляши отсвятковали купалья и отродили дитячий коллектив «Калиночка». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Не меньше за 2 человеки затриманы милицией Уздинского района за организацию, как свержают правоохранники, несанкционированного автофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматликие поведомления громадян об тем, что на дороге Р-23 поблизу вёски Трестянец, каля 50 километров от Менску, тяжко проехать. Автоаматоры, как стало ведомо, ЗАЗ собирались на выставу дрифт автомобилей. МУС заявляю, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. Нарад, який прибыл на

0: погляд грамадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так от понеделка до недели.
1: Что здарылася у Крыме? Чаму у некоторых расейцаў парушаныя прычынна-выніковыя сувязі? Якія высновы можна зрабіць з сітуацыі з рэтранслятарамі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае рэдактар праекта «Дзік Медыя» Алесь Ляўчук у размове з Міколам Бянько.
2: Алесь, прывітанне. Можа быць, адсочваеш навіны, якія да нас заходзяць з Крыму, так? Кажуць, што там прапал бензін. Кажуть, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно, ну и один за иншим мосты зникают.
3: Да, добрый день. Это же добрая новина.
2: Я вот как раз пытаю, добрая или не? И для кого добрая?
3: Ну, да. Ну, почнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не гникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было вельми шмат смачной ежи, там было вельми смачное сало, там было чистое, пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их сдарилось, что случилось, я не понимаю.
2: Ну, я не разумею. Там, да, ну, вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
3: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
2: Меня что удивляет, коли я монитору так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так, вот тот же Юрий Лоза, який верит в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансе в Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли? Ему пора или на маленьком плоту, так?

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книги гомельские улицы настолько ярко створают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать этот город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохранительных органов. Бо сегодня, как высветляется, нават любовь до городской просторы может иметь прикметы экстремизму. Как известно, от описания улиц до подрыва основ державности усяго несколько сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отмечала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным життем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли в мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта могло б называться культурной миссией, у ненормальных – культурной рызыкай. Асабліва небяспечным для уладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле, у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20 годин, у Польши 19. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. У Менской области милиция разогнала выставу дрифт-автомобилей. У Подляжским музее народной культуры открылась выстава, присвеченная традиционному мясовому строю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных подей. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. Мета – зробить доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання 1956 года, якое будут отзначать 23 кастрычника. Раскрытие архивов плануется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом дейных супрацовников спецслужб, историков и архивистов. Яна повинна вызначить, какие документы могут заставаться засакрешенными. Сярод выключений, материалы, раскрытие яких поводли проекта, можа нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвяза, Европейской экономичной просторы або НАТО. Про гэта поведомляя Bloomberg. От часу российско-белорусских учений «Заход-2021» Беларусь успрымается украинцами як погроза, кажа амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникаюць у беларускіх грамадзян ва Украіне, звязаны з бяспекавым фактарам, бо Республіка Беларусь застаецца плацдармам для наступу на Украіну.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, что 24 лютого 2022 года российские войска ворвались

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. У Минской области милиция разогнала выставу дрифт автомобилей. У Подляжском музее народной культуры открылась выстава, присвеченная традиционному мясовому строю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных подей. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. Мета – зробить доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання 1956 года, якое будут отзначать 23 кастрычника. Раскрытие архивов плануется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом дейных супрацовников спецслужб, историков и архивистов. Яна повинна вызначить, какие документы могут заставаться засакрэшенными. Сярод выключенню – материалы, раскрытё яких поводле проекта можа нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвяза, Европейской экономичной просторы або НАТО. Про гэта поведомляя Bloomberg. От часу российско-белорусских вучэнняў Захад 2021 Беларусь успрымается украинцами як погроза, кажа амбасадар по асаблівых доручэннях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян во Украине, звязаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, что 24 лютого 2022 года российские войска ворвались в Украину, у тым ліку с территории Беларуси, после проведения вучэння у Захад 2021. До інших тем. Не менш за два человека затриманы милицией Узденского района за организацию, как стверджают правоохранники, несанкционированного аутофестиваля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство про шматлікие поведомления громадян об тым, что на дорозе Р-23 поблизу вёски Трестянец, каля 50 километров от Минску, тяжко проехать. Аутоаматоры, как стало вядома, собрались на выставу дрифт автомобилей. МУС заявляет, что с уладами никто такое мероприемство не узгоднял. Удельников запрошали про социальные сетки. На месте находилось около 600 человек. Налишивалось больше за 250 транспортных сродков. Администрационные материалы у дышинения до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС показаны двое затриманных мужчин. До мясовой подеи. У Подляжским музея народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традиционный с теренов воевудства Подляскего». Это первая экспозиция, якая настолько широко представляет богатство одения разных часток подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты

0: Колосовские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Калиня, кажут, революция.